0: ам ейкере вэр кваро.
1: Алишани виню гоп гоп.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити виню ор радио. Пиюм ейкере вэр кваро.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити виню ор радио.